Молодец, капитан, давай. Держись. Заряжай, держись. И потому что его свои же бросили. Они подошли, взяли пистолет у него, сели в вертушку и улетели. А раненого бросили. Как это? Они бросили своего раненого.

0: то, кем же мы стали.
1: Молодец, капитан, давай, давай, давай. Держись, держись, заряд держись. И потому что его свои же бросили. Они подошли, взяли пистолет у него, сели в вертушку и улетели. А радио бросили, как это? Они бросили своего радио.

0: Лицо на Собчо.
1: Лицо, лицо.
0: Лицо, лицо. Вот этот бутиль, это коммунист. Смотрите, какой парень.